0: я надя летал там огунду, кости туда нам летя мекшенки, да ми вошу я до гундула, ведьки фуга порт на мене. Больше уж риген тип, да ми риге бенем, пробел уме дилеш мен, walk and vip, мой син под маратен, гетте кофе с чакан.
1: Я кишу